0: Ďakujem, and be serious.
1: Это было радио Райзе, with Alex. Спасибо, что вы здесь были.
2: Это была радиопередача с Алексом для радио Райзе. И спасибо, что приехали, спасибо, что рассказываете о том, что происходит в нашей маленькой Латвии, с чем мы очень гордимся.
3: Будет Линекс, и встретимся в Бриндю уже.
4: Я Нора, и приглашаю всех, которые еще никогда не пробовали березовый сок.
5: Es priecāšos jūs redzēt Latvijā. Gatavojot dabā, jo pie dabas viss garšo labāk.
1: Vielen Dank, sehen uns in Lettland.
4: Пока и до свидания. И посетите наш рынок каждое первое и третье воскресенье. Там я буду со своей продукцией.
6: Thank you for listening. If you're good people, come to Riga. If you're bad people, don't come. Thank you. Bye.
7: Na, unsere Hörer sind doch alles gute Menschen, bin ich ganz sicher. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
8: Radio Thorn.